0: Рок-нон-стоп.
1: Рок-нон-стоп.
0: Рок-нон-стоп.
1: Зеро реклам, зеро гадания. Только рок-н-ролл.